0: Соединение установлено. Пожалуйста, подождите.
1: Алло.
2: Привет, Зая.
1: Привет.
2: Чё там, как делишки?
1: Да вот, к завтрашнему дню маленько готовились. Рыбу жарим. Чё, как у тебя сейчас дела?
2: Да ничего, нормально.
1: Нормально?
2: Угу.
1: Да всегда нормально. Не то хорошо, что
2: случилось. Мучает.

0: Алло.
1: Привет.
0: Привет.
1: Что там, все серьезно?
0: Как вот так? Непонятно, блин. Одни других уничтожают тоже.